0: Омболе Шри Дип Нараян Бхагаван
1: Ки Джей.
0: Шри Вишва Гуру Махамандалешвар Парамхан Шри Свами Махешваранан Джи Гуру Дева.